0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

шикарная новинка «Мир на паузу». Так называется песня Дениса Клявера, которую мы слушаем в середине часа на радиодаче. Друзья, спешу напомнить, что всю новую музыку нашего эфира вы без труда найдете на сайте radiodacha.ru. В разделе, который так и называется «Новинки», мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Заглядывайте на наш сайт почаще, там еще много всего интересного можно найти. Например, новости из мира звезд шоу-бизнеса или видеоверсии звездного шоу «Назад в будущее». В эфире далее ничего искать не будем, все уже готово. Скоро послушаем хиты группы «Нана», певицы «Лолиты» и коллектива «Премьер-министр» на волнах «Радио Дача».

когда ждешь своего любимого человека, время от времени о нем думаешь, это никакая не любовь, так, увлечение. Мы знаем, настоящие чувства заставляют буквально жить с человеком, даже если вы находитесь друг от друга очень далеко, постоянно о нем думать, переживать и надеяться на скорейшую встречу. И желаю вам, чтобы в этот вечер вы были как раз с этим самым человеком. Я, Даня Борисов, на этом с вами прощаюсь. Далее 8 часов музыки в режиме нон-стоп. Только вы и хиты. Никуда не уходите, проведите все майские праздники с отличной музыкой, музыкой «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катя. Я из поселка Визовая. Хочу передать привет мужу Сергею. Хочу сказать, что я его очень сильно люблю, что он мне очень дорог. И поставьте, пожалуйста, песню «Фабрика, я тебя зацелую». Спасибо.

моя милая, я его не подпущу к тебе ни на шаг, ни на день, ни на миг больше. В кулак все силы и в огонь оставь.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.